Канадски премиер Марк Карни не поважува решение на Соединените штати о зрушењу Сполочној оборонној порадној раде за барз важне. У виторок јо во слово пренесла агентура АФП. Сполочна оборонна рада Соединените штати и Канада внекла у 1940 році на основі договору між президентом Франклином Д. Рузвельтом і канадським прем'єром Вільямом Лайоном Маккензім Кінгом. Договор, познатий як Огденбургський договор, створив основу фундамент континентальної оборони почас Другої світової війни, а пізніше почас Студеної війни. Рада там, власне, robila i na zaprowadzeniu systemu protivozdušnej obrony NORAD i budowaniu radarowych systemów w Severnej Ameryce. Ponedeľkové ohlásenie namestnika ministra obrony Spojených štátov Elbridgea Colbya o zrušeniu tej rady je podľa AFP najnovším prekladom zhoršujúcich sa odnosen medzi susednými krajinami od navrhnutia Donalda Trumpa do Bielého domu. Colby kritikoval Kanadu za to, že nedostatočno zrobila progres u podnímaniu svojich obronných vetrat. Spojené štáty už podľa toho nemôžu ďalšie ignorovať rozdiele medzi retorikou i reálnosťou. Carney povie, že Kanada i Spojené štáty i ďalšie barstisnosť vypracujú v vojenskej oblasti a budú ďalšie kooperovať na rôznych platformách, kľúčno NORADu. Nenadciňoval bojem značenia toho riešenia, podkreslil kanadskej premiéry, pripomenul, že poradná rada i tak sa nestretila od 2024 roku. Šéf kanadskej vlády ale prepustil, že Ottawa v minulosti neplnila svoj obowiązok odnosno Severoatlantičnej aliancii. U výtorok podkreslil, že jeho vláda už dosiahla úroveň popredného cíľa aliancii. To znači vytraty na obronu, že by predstavovali 2% hrubého domašného produktu.

Раюч часы не бой раюч в них живуть по мы раюч часы не бой раюч в них живуть по мы раюч часы не бой раюч в них живуть по мы раюч часы не бой раюч в них живуть по мы раюч часы

Хоть Теуща Склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!